Планета FM. FM. Радио города

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Планета FM.
1: Дорогу стримаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню!
1: Умните!

что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Абитуриенты Оренбургской области подали через госуслуги почти 22 тысячи заявлений на поступление в вузы. Самым популярным направлением стала медицина, почти 8 тысяч заявок. Также востребованы педагогические и юридические специальности, строительство и IT. Приемно-бюджетные места продолжаются до 5 августа. В Бугурусланском районе отремонтируют Дмитриевскую школу. Открытый аукцион на проведение ремонтных работ проводится на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта – 13 миллионов рублей. Заявки от строительных компаний принимают до 6 августа, после чего планируется заключить договор и приступить к работам. На время ремонта школьников будут доставлять автобусом в Аксаковскую школу. Студенты из Оренбургской области поборются за медали на финише чемпионата «Профессионалы», который пройдет с 21 по 26 августа в Калуге. Студент Торского машиностроительного колледжа Илья Танких выступит в компетенции изготовления прототипов. Команду гуманитарно-технического техникума представят Данила Рахматуллин в компетенции проектирования протезов, Михаил Цыганков в промышленной робототехнике, Игорь Григорец – ремонт беспилотников. Команда Оренбургской области уже имеет успешный опыт участия в чемпионате. В прошлом году она завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 16-й международный слет воинов, участников боевых действий, фестиваль военно-патриотической песни «Салам Бачам» пройдет на берегу Елшанского водохранилища с 7 по 9 августа. В этом году фестиваль посвящен памяти участника СВО Валерия Заводчикова, который стоял у истоков его создания. В программе акция «Бессмертный контингент», митинги с возложением цветов в Бузулуке и Курманаевском районе, спортивные соревнования и гала-концерт. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургье.
1: Кто на куражах, скажите, мы?

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета ФМ – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета ФМ Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 3 августа. День под знаком колеса фортуны. Звезды обещают повороты. Готовы начать неделю с рывка? Тогда включайтесь, ваш гороскоп уже ждет. Овны, вперед из песней, удача на вашей стороне. Начинайте новое, судьба поддержит. Тельцы, дом и уют в приоритете. Порядок в доме, порядок в жизни. Переставьте шкаф и вдохните по-новому. Близнецы, информация – сила. Слушайте, запоминайте, действуйте. Возможно, удачная встреча. Раки, чувствуйте сердцем. Ваши эмоции – ваш компас. Говорите искренне, услышат. Львы. Звездный день. Вы в центре внимания. Ведите за собой, но с улыбкой, а не с командой. Девы. Не гонитесь за идеалом. Достаточно просто двигаться. Маленькие шаги – большой результат. Весы. Сомневаетесь? Прислушайтесь к себе. Ответ уже внутри. Скорпионы. Сосредоточьтесь. Эмоции – не повод для конфликта. Молчание – сегодня сила. Стрельцы. Хочется в путь? Даже короткая прогулка взбодрит. Откройте для себя новое. Козероги. Вас уважают. Используйте это с умом. Настойчивость – ваш козырь. Водолеи. Фантазия включена. Неожиданности – ваши союзники. Делайте нестандартно. Будет круто. Рыбы. Интуиция на максимуме. Доверяйте себе. Сделайте то, что греет душу. И день пройдет легко. Ну что ж, друзья, старт дан. Пусть этот понедельник откроет двери к новому. Хорошего дня и хорошего настроения.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
7: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
8: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Абитуриенты Оренбургской области подали через госуслуги почти 22 тысячи заявлений на поступление в вузы. Самым популярным направлением стала медицина, почти 8 тысяч заявок. Также востребованы педагогические и юридические специальности, строительство и IT. Прием на бюджетные места продолжается до 5 августа. В Бугурусланском районе отремонтируют Дмитриевскую школу. Открытый аукцион на проведение ремонтных работ проводится на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта – 13 миллионов рублей. Заявки от строительных компаний принимают до 6 августа, после чего планируется заключить договор и приступить к работам. На время ремонта школьников будут доставлять автобусом в Аксаковскую школу. Студенты из Оренбургской области поборются за медали на финише чемпионата «Профессионалы», который пройдет с 21 по 26 августа в Калуге. Студент Торского машиностроительного колледжа Илья Танких выступит в компетенции изготовления прототипов. Команду гуманитарно-технического техникума представят Данила Рахматуллин в компетенции проектирования протезов, Михаил Цыганков в промышленной робототехнике, Игорь Григорец – ремонт беспилотников. Команда Оренбургской области уже имеет успешный опыт участия в чемпионате. В прошлом году она завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 16-й международный слет воинов, участников боевых действий, фестиваль военно-патриотической песни «Салам Бачам» пройдет на берегу Елшанского водохранилища с 7 по 9 августа. В этом году фестиваль посвящен памяти участника СВО Валерия Заводчикова, который стоял у истоков его создания. В программе акция «Бессмертный контингент», митинги с возложением цветов в Бузулуке и Курманаевском районе, спортивные соревнования и гала-концерт. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: FM. Круиз вокруг солнца.
1: Ты думал все понарошку,

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге переменная облачность, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке сегодня малооблачно, температура воздуха составит 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительна на момент выхода.
2: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
3: Застройщик ООО «Экодоле», 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
2: Звоните и дом в Экодоле купите.
4: Мяу. Товар различный в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек». «Титан», «Хвостатые» и «Полосатые» с 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. Но плюс.
6: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Новый борт.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 3 августа. День под знаком колеса фортуны. Звезды обещают повороты. Готовы начать неделю с рывка? Тогда включайтесь, ваш гороскоп уже ждет. Овны, вперед из песней, удача на вашей стороне. Начинайте новое, судьба поддержит. Тельцы, дом и уют в приоритете. Порядок в доме, порядок в жизни. Переставьте шкаф и вдохните по-новому. Близнецы. Информация – сила. Слушайте, запоминайте, действуйте. Возможно, удачная встреча. Раки. Чувствуйте сердцем. Ваши эмоции – ваш компас. Говорите искренне. Услышат. Львы. Звездный день. Вы в центре внимания. Ведите за собой, но с улыбкой, а не с командой. Девы. Не гонитесь за идеалом. Достаточно просто двигаться. Маленькие шаги – большой результат. Весы. Сомневаетесь? Прислушайтесь к себе. Ответ уже внутри. Скорпионы. Сосредоточьтесь. Эмоции – не повод для конфликта. Молчание – сегодня сила. Стрельцы. Хочется в путь? Даже короткая прогулка взбодрит. Откройте для себя новое. Козероги. Вас уважают. Используйте это с умом. Настойчивость – ваш козырь. Водолеи. Фантазия включена. Неожиданности – ваши союзники. Делайте нестандартно. Будет круто. Рыбы. Интуиция на максимуме. Доверяйте себе. Сделайте то, что греет душу. И день пройдет легко. Ну что ж, друзья, старт дан. Пусть этот понедельник откроет двери к новому. Хорошего дня и хорошего настроения.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж улиц здесь и сейчас. Офис продаж улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге

0: 33-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Абитуриенты Оренбуржья подали через госуслуги почти 22 тысячи заявлений в вузы, используя суперсервис поступления в вуз онлайн. По всей стране этим сервисом воспользовались почти 1 300 000 человек или 94% поступающих на бюджетные места. Самыми востребованными у оренбуржцев стали медицинские специальности, на них подано около 8 тысяч заявлений. В числе популярных также педагогическое образование, юриспруденция, строительство, электроэнергетика, электротехника и программная инженерия. Суперсервис поступления в вуз онлайн реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства». В Оренбурге обсудили вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках. Состоялось очередное заседание регионального координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению выборов. Ключевой вопрос – готовность помещений для голосования. В регионе будут работать 1364 постоянных и 15 временных избирательных участков. Сейчас ведется их комплексное обследование, недостатки оперативно устраняются. Председатель облсберкома Евгения Ивлева поблагодарила глав муниципальных образований за работу по определению резервных помещений для участков на случай нештатных ситуаций. Облсберком, в свою очередь, разработает дополнительные инструкции для членов избирательных комиссий. Финальным этапом станут тренировочные мероприятия на избирательных участках совместно с правоохранительными органами. И Орский хоккейный клуб «Южный Урал» провел первый из двух запланированных контрольных матчей в Челябинске против «Челмета» и уступил хозяевам льда 1-4. Сегодня пройдет второй контрольный матч, а с 7 по 9 августа в Орске состоится международный турнир «Кубок губернатора Оренбургской области» с участием «Южного Урала», а также тульского клуба «АКМ», команд из Казахстана «Актабе» и «Кулагер». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Планета FM.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге переменная облачность, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке сегодня малооблачно, температура воздуха составит 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999933. Сайт ekodolye.ru.
4: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом, традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
9: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 3 августа. День под знаком колеса фортуны. Звезды обещают повороты. Готовы начать неделю с рывка? Тогда включайтесь, ваш гороскоп уже ждет. Овны, вперед из песней, удача на вашей стороне. Начинайте новое, судьба поддержит. Тельцы, дом и уют в приоритете. Порядок в доме, порядок в жизни. Переставьте шкаф и вдохните по-новому. Близнецы, информация – сила. Слушайте, запоминайте, действуйте. Возможно, удачная встреча. Раки, чувствуйте сердцем. Ваши эмоции – ваш компас. Говорите искренне, услышат. Львы, звездный день, вы в центре внимания. Ведите за собой, но с улыбкой, а не с командой. Девы, не гонитесь за идеалом, достаточно просто двигаться. Маленькие шаги – большой результат. Весы, сомневаетесь, прислушайтесь к себе. Ответ уже внутри. Скорпионы, сосредоточьтесь, эмоции – не повод для конфликта. Молчание – сегодня сила. Стрельцы, хочется в путь, даже короткая прогулка взбодрит. Откройте для себя новое. Козероги, вас уважают, используйте это с умом. Настойчивость – ваш козырь. Водолеи, фантазия включена, неожиданности – ваши союзники. Делайте нестандартно, будет круто. Рыбы, интуиция на максимуме. Доверяйте себе, сделайте то, что греет душу, и день пройдет легко. Ну что ж, друзья, старт дан! Пусть этот понедельник откроет двери к новому. Хорошего дня и хорошего настроения!
0: Планета FM.

0: это часть вселенной.
1: Планета FM. Реклама.
2: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте.
3: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
4: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону.

0: телефону 31 24 00. Предложение действительное на момент выхода объявления.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Исполняющим обязанности главы Новотроицка назначен Олег Папунин. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Солнцев. С 2015 года Папунин возглавлял Гайский округ. Теперь ему предстоит руководить администрацией соседней территории, сообщает телеканал ОРТ. В областной больнице имени Воинова начали выполнять роботоассистированные операции по частичной замене коленного сустава. Ранее роботизированный комплекс использовали только при полной замене сустава. С момента внедрения технологии высокотехнологичную помощь получили уже более 50 пациентов. Система, интегрированная с компьютерной томографией, позволяет хирургам в режиме реального времени контролировать положение костей и инструментов, что повышает точность установки протеза и снижает риск осложнений. Современная технология помогает пациентам быстрее восстанавливаться после операции. Прокурор области Руслан Медведев 5 августа проведет личный прием граждан, в том числе социально уязвимых категорий, также предпринимателей поселков Новосергиевка и Переволоцкий в режиме видеоконференц-связи. Предварительная запись обязательно по телефонам районных прокуратур. Оренбург уступил «Зениту» во втором туре РПЛ. Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счетом 3-0 в пользу чемпиона страны. После этой игры Оренбург с тремя очками находится на 9-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Матч посетил исполняющий обязанности вице-губернатора Юрий Мироненко. Он рассказал, что у команды с трибун поддерживали 8249 болельщиков. Рекордное количество. Пусть результат не всегда бывает таким, каким мы его ждем, но это энергия, это искренняя поддержка. Именно то, что делает футбол особенным, отметил Мироненко. В следующем туре Оренбург встретится с «Рубином» 9 августа. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире. Ровно через час.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге переменная облачность, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке сегодня малооблачно, температура воздуха составит 27 градусов со знаком «плюс». В Орске возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б», город. Телефон в Оренбурге 29 40

Sai Vino.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далек.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Апорта», компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Подразделение МЧС ликвидирует пожар в Оренбурге. На проспекте Гагарина горит кровля кафе «Феникс». Возгорание ликвидирует 25 специалистов и 5 единиц техники. Пострадавших нет, как сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время пожар локализован. Площадь уточняется. Прокуратура области проводит проверку по факту ДТП с участием общественного транспорта в Оренбурге. Предварительно установлено, что 1 августа водитель микроавтобуса «Газель», двигаясь по улице Донгусской, не справился с управлением, въехал в опору линии электропередач. В числе пострадавших сам водитель и пассажир. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. Прокуратуре предстоит дать оценку о качестве и безопасности оказания услуг в сфере перевозки пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве. В Оренбурге стартовал Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». Открытие первой смены прошло 2 августа в парке «Салют Победы». Она продлится до 14 августа. На базе центра «Авангард» отдохнут более 550 подростков из разных регионов России. Ребята будут заниматься по направлениям защитники, волонтеры «Победы», медиа «Победы» и хранители истории. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом с 2019 года при поддержке Минкультуры в рамках нацпроекта «Семья». В Госдуме предложили запустить программу «Первосентябрьский капитал». Соответствующее обращение было адресовано вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Депутаты предлагают рассмотреть возможность запуска программы, которая обеспечит финансовую поддержку каждому школьнику. Согласно инициативе, размер выплаты планируется привязать к средней заработной плате в регионе и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. К этому часу у меня вся информация, еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Voices. Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге переменная облачность, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке сегодня малооблачно, температура воздуха составит 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «СЗ Оренбург Строй». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
3: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе Дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Сакмарском районе утонул подросток. Трагедия произошла накануне на местном карьере возле поселка Красный Коммунар. Тело юноши из воды достали водолазы областной аварийно-спасательной службы. В МЧС призывают разъяснять несовершеннолетним, что купаться нужно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели. В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы работникам охранного предприятия. По данным Следственного комитета, с февраля по июнь директор организации не выплачивал зарплату 13 работникам. Долг превысил 1 миллион рублей. Отмечается, что задолженность перед работниками погашена в полном объеме на стадии предварительного следствия. В связи с этим в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Губернатор Евгений Солнцев прокомментировал назначение Олега Попунина временно исполняющим полномочия главы Новотроицка. За годы работы на посту главы Гайского округа Попунин и его команда воплотили в жизнь немало значимых проектов. Сегодня округ занимает лидирующую позицию в регионе по реализации инициативных проектов граждан. Это показатели открытого диалога власти и общества. Новотроицк наряду с Гаем один из ключевых промышленных столпов региона, отметил Солнцев, и выразил уверенность, что накопленный опыт помогут Олегу Попунину эффективно решать задачи в новой для него территории. Россиян в 2027 году ждут более короткие новогодние праздники, чем в 2026. Каникулы стартуют 31 декабря и закончатся 10 января. Таким образом, в предстоящие новогодние праздники нам предстоит отдыхать 11 дней. В 2026 праздничных выходных было 12. Напомним, количество дней связано с переносом выходных. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Аланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительна на момент выхода.
2: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.

0: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
2: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Орске суд рассмотрит иск к городскому управлению ЖКХ из-за отсутствия уличного освещения. Жители 12 улиц, включая Кирпичную и Севастопольскую, жаловались на отсутствие фонарей. Истец просит суд обязать ответчика установить фонари не позднее 1 июня 2027 года. Иск принят к производству суда. Передвижную выставку фонда «Евразия» в Донецке посетили более 3000 человек. Экспозиция «Александр Шмарель. Студент, патриот, антифашист, святой» была представлена в Донецком республиканском краеведческом музее. Кроме того, фонд передал школам и библиотекам Донецка 170 комплектов книг. Следующим этапом проекта «Герои из Оренбуржья, Герои Отечества» станет Луганская Народная Республика. В музее «Молодая гвардия» в Краснодоне представят выставку, посвященную героям Великой Отечественной войны, чьи судьбы связаны с Оренбургской областью. В России намерены создать вакцины еще от 3 видов рака. Об этом сообщил академик, научный руководитель научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Глинсбург. Ученые планируют создать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Оренбургская областная поликлиническая детская библиотека организует цикл бесплатных просветительских мероприятий для детей и подростков. С 4 по 8 августа в рамках проекта «Летний читальный зал» запланированы 3 тематические программы. 4 августа в парке Перовского дети изучат правила дорожного движения. 6 числа в парке Тополя познакомятся со сказками народов России. Завершится цикл 8 августа в онлайн-формате. На интернет-площадках библиотеки опубликуют видеообзор познавательных книг об архитектуре. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. 87.9 FM. Радио. Город.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Планета FM. Реклама.
2: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
8: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: поехала домой.
1: Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
5: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
6: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
8: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
9: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Орске суд рассмотрит иск городскому управлению ЖКХ из-за отсутствия уличного освещения. Жители 12 улиц, включая Кирпичную, Севастопольскую, жаловались на отсутствие фонарей. Истец просит суд обязать ответчика установить фонари не позднее 1 июня 2027 года. Иск принят к производству суда. Передвижную выставку Фонда Евразия в Донецке посетили более 3000 человек. Экспозиция «Александр Шмарель. Студент, патриот, антифашист, святой» была представлена в Донецком республиканском краеведческом музее. Кроме того, фонд передал школам и библиотекам Донецка 170 комплектов книг. Следующим этапом проекта «Герои из Оренбуржья, Герои Отечества» станет Луганская Народная Республика. В музее «Молодая гвардия» в Краснодоне представят выставку, посвященную героям Великой Отечественной войны, чьи судьбы связаны с Оренбургской областью. В России намерены создать вакцины еще от 3 видов рака. Об этом сообщил академик, научный руководитель научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Глинсбург. Ученые планируют создать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека организует цикл бесплатных просветительских мероприятий для детей и подростков. С 4 по 8 августа в рамках проекта «Летний читальный зал» запланированы 3 тематические программы. 4 августа в парке Перовского дети изучат правила дорожного движения. 6 числа в парке Тополя познакомятся со сказками народов России. Завершится цикл 8 августа в онлайн-формате. На интернет-площадках библиотеки опубликуют видеообзор познавательных книг об архитектуре. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Бугуруслане передано в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в смертельном ДТП. По версии следствия, 7 января мужчина, не имея водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Toyota сбил пешехода на Пелюгинском шоссе. От полученных травм пострадавший скончался. При задержании водитель отказался от медосвидетельствования. На его имущество стоимостью более 1 000 000 рублей наложен арест для возмещения вреда семье погибшего. В Оренбурге энергетики готовят электросети к зиме. Специалисты отремонтируют 70 трансформаторных пунктов и обновят почти 20 километров линий электропередачи. Работы затронут десятки улиц, переулков и поселков областного центра, включая Бёрды и Ростыши. Жители просят быть внимательными на время ремонта. Возможно, кратковременное отключение электричества для обеспечения безопасности работ. Графики отключений публикуются на сайте энергокомпании. В Оренбургском районе прошел региональный этап марафона «Земля спорта». В селе Павловка собрались более 300 спортсменов из муниципалитетов Оренбуржья. Соревнования прошли по мини-футболу, волейболу, многоборью ГТО, силовому экстриму и семейной эстафете. По итогам турнира в мини-футболе и волейболе победу одержали команды Оренбургского района. Также у Оренбургского района лучшие результаты в многоборье ГТО. Победители представят регион в финале всероссийского марафона, который пройдет с 11 по 14 сентября в Кисловодске. В Оренбурге возвращается жара. В южных районах области днем 4 августа столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса, сообщает пресс-служба МЧС по региону. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки. Необходимо пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными напитками. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ. Больше, чем музыка.

Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
5: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 20.

0: Планета. В Оренбуржье 16:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге стартовал всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». На базе молодежного центра «Авангард» отдохнут более 500 подростков из разных регионов России. Ребята будут заниматься по направлениям защитники, волонтеры победы, медиа победы и хранители истории. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры в рамках нацпроекта «Семья». В областной больнице имени Воинова начали выполнять робот-ассистированные операции по частичной замене коленного сустава. Ранее роботизированный комплекс использовали только при полной замене сустава. Система, интегрированная с компьютерной томографией, повышает точность установки протеза, снижает риск осложнений и помогает пациентам быстрее восстановиться после операции, сообщает инфоцентр правительства области. Абитуриенты Оренбуржья подали через госуслуги почти 22 тысячи заявлений в вузы, используя суперсервис поступления в вуз онлайн. По всей стране этим сервисом воспользовались почти 1 300 000 человек, или 94% поступающих на бюджетные места. Самыми востребованными у оренбуржцев стали медицинские специальности, на них подано около 8 тысяч заявлений, в числе популярных также педагогическое образование, юриспруденция, строительство, электроэнергетика, электротехника и программная инженерия. Суперсервис поступления в вуз онлайн реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Студенты из Оренбургской области примут участие в финале чемпионата профессионалы по промышленным компетенциям в Калуге. Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Оренбуржье в финале представит студенты Орского машиностроительного колледжа и Оренбургского гуманитарно-технического техникума в таких компетенциях, как проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленная робототехника, ремонт беспилотных летательных аппаратов. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: просто так. Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
4: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
5: Что там чутка выпил? Нормально, сейчас доедем.
4: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа у «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге стартовал всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». На базе молодежного центра «Авангард» отдохнут более 500 подростков из разных регионов России. Ребята будут заниматься по направлениям защитники, волонтеры победы, медиапобеды и хранители истории. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры в рамках нацпроекта «Семья». В областной больнице имени Воинова начали выполнять робот-ассистированные операции по частичной замене коленного сустава. Ранее роботизированный комплекс использовали только при полной замене сустава. Система, интегрированная с компьютерной томографией, повышает точность установки протеза, снижает риск осложнений и помогает пациентам быстрее восстановиться после операции, сообщает инфоцентр правительства области. Абитуриенты Оренбуржья подали через госуслуги почти 22 тысячи заявлений в вузы, используя суперсервис поступления в вуз онлайн. По всей стране этим сервисом воспользовались почти 1 300 000 человек, или 94% поступающих на бюджетные места. Самыми востребованными у оренбуржцев стали медицинские специальности, на них подано около 8 тысяч заявлений. В числе популярных также педагогическое образование, юриспруденция, строительство, электроэнергетика, электротехника и программные инженерия. Суперсервис поступления в вуз онлайн реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Студенты из Оренбургской области примут участие в финале чемпионата профессионалы по промышленным компетенциям в Калуге. Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Оренбуржье в финале представит студенты Орского машиностроительного колледжа и Оренбургского гуманитарно-технического техникума в таких компетенциях, как проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленная робототехника, ремонт беспилотных летательных аппаратов. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города.

FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: love is the answer.
1: Планета FM. Реклама.
2: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
10: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846

0: фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Оренбурге стартовал всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». На базе молодежного центра «Авангард» отдохнут более 500 подростков из разных регионов России. Ребята будут заниматься по направлениям защитники, волонтеры победы, медиа победы и хранители истории. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом в рамках нацпроекта «Семья». Субботний онкодесант принял жителей Шарлыкского района. 1 августа специалисты Оренбургского онкодиспансера провели в районе 86 консультаций, осмотров и исследований. 13 пациентов направлены на дополнительное обследование в Оренбург. В этом году субботний онкодесант уже посетил 10 муниципалитетов. Врачи провели более 700 консультаций и обследований с тем, чтобы сделать онкологическую помощь доступнее. Следующий прием 8 августа он пройдет в Богоруслановской городской больнице. Абитуриенты Оренбуржья подали через госуслуги почти 22 тысячи заявлений в вузы, используя суперсервис поступления в вуз онлайн. По всей стране этим сервисом воспользовались почти 94% поступающих на бюджетные места. Самыми востребованными у оренбуржцев стали медицинские специальности, на них подано около 8 тысяч заявлений. Суперсервис поступления в вуз онлайн реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства». И в селе Павловка Оренбургского района более 300 спортсменов из муниципалитетов области приняли участие в региональном этапе марафона «Земля спорта». В мини-футболе, волейболе, многоборье ГТО победили спортсмены Оренбургского района. В силовом экстриме лучшими стали Денис Семенов, Новосергиевский, и Александр Калашникова, Саракташский район. В семейной эстафете семья Делевых из Шарлыкского района. Победители представят область в финале всероссийского марафона в сентябре в Кисловодске. Флаг соревнований передан Саракташскому району, где в 2027 году пройдет следующий региональный этап. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ekodolye.ru.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.
10: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «З Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
8: Она опаздывала в аэропорт и улетела в Кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно.

0: с новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В Оренбурге студент отдал мошенникам сейфы с 3 миллионами рублей. Под предлогом замены домофона аферисты убедили молодого человека назвать код из СМС, а затем сообщили, что его аккаунт на госуслугах якобы взломали, а деньги перевели на поддержку ВСУ. Следуя указаниям злоумышленников, молодой человек показал квартиру по видеосвязи и передал курьеру 2 сейфа, в которых находились около 3 миллиона рублей, а также золотые украшения стоимостью 350 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, передает ОРТ. С 3 августа жители Оренбургской области могут подать заявление для голосования по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Если в дни голосования 18, 19 и 20 сентября вы будете находиться не по месту регистрации, то сможете проголосовать на любом удобном избирательном участке. Для этого необходимо заранее подать заявление с 3 августа по 4 сентября в любой территориальной избирательной комиссии через портал госуслуги в филиалах МФЦ с 9 по 14 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Как отмечает председатель облсберкома Евгения Ивлева, мобильный избиратель уже традиционно выручает наших избирателей. Это удобно, например, если вы в командировке, отпуске, на учебе или просто живете далеко от места регистрации. Отметим, сервис доступен только на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания области. В селе Павловка Оренбургского района более 300 спортсменов из муниципалитетов области приняли участие в региональном этапе марафона «Земля спорта». По итогам турнира в мини-футболе и волейболе победили команды Оренбургского района. Лучшие результаты в многоборье ГТО показали Андрей и Елена Карповы, Оренбургский район. В силовом экстриме отличился Денис Семенов из Новосергиевского и Александр Калашникова из Саракташского районов. Победителем семейной эстафеты стала семья Делевых из Шарлыкского района. Победители представят Оренбургскую область в финале всероссийского марафона, который пройдет с 11 по 14 сентября в Кисловодске. Флаг соревнования передан Саракташскому району, где в 2027 году пройдет следующий региональный этап. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости. Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM. Радио города О.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры, среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Доника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Доника 2 Фоубума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Приглашаем на работу водителя категории Б. Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
1: Комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
4: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге студент отдал мошенникам сейфы с 3 миллионами рублей под предлогом замены домофона. Аферисты убедили молодого человека назвать код из СМС, а затем сообщили, что его аккаунт на госуслугах якобы взломали, а деньги перевели на поддержку ВСУ. Следуя указаниям злоумышленников, молодой человек показал квартиру по видеосвязи и передал курьеру 2 сейфа, в которых находились около 3 миллионов рублей, а также золотые украшения стоимостью 350 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, передает ОРТ. С 3 августа жители Оренбургской области могут подать заявление для голосования по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Если в дни голосования 18, 19 и 20 сентября вы будете находиться не по месту регистрации, то сможете проголосовать на любом удобном избирательном участке. Для этого необходимо заранее подать заявление с 3 августа по 4 сентября в любой территориальной избирательной комиссии через портал госуслуги в филиалах МФЦ с 9 по 14 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Как отмечает председатель облсберкома Евгения Ивлева, мобильный избиратель уже традиционно выручает наших избирателей. Это удобно, например, если вы в командировке, отпуске, на учебе или просто живете далеко от места регистрации. Отметим, сервис доступен только на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания области. В селе Павловка Оренбургского района более 300 спортсменов из муниципалитетов области приняли участие в региональном этапе марафона «Земля спорта». По итогам турнира в мини-футболе и волейболе победили команды Оренбургского района. Лучшие результаты в многоборье ГТО показали Андрей и Елена Карповы, Оренбургский район. В силовом экстриме отличился Денис Семенов из Новосергиевского и Александр Калашникова из Саракташского районов. Победителем семейной эстафеты стала семья Делевых из Шарлыкского района. Победители представят Оренбургскую область в финале всероссийского марафона, который пройдет с 11 по 14 сентября в Кисловодске. Флаг соревнований передан Саракташскому району, где в 2027 году пройдет следующий региональный этап. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке плюс 27 градусов, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 22. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Елена Богданова. Сегодня мы отправимся в старинное село Покровка Новосергиевского района, где находится большой храмовый комплекс Свято-Николаевской женской обители. Сияющий на солнце купол главной колокольни видно за много километров. Впрочем, главная местная святыня скрыта в недрах горы. Итак, держим путь в уникальный подземный монастырь. Так называемые святые пещеры появились в конце XIX века стараниями казака Захария Карцева. Он поселился у села на горе, вырыл там небольшую пещеру, обустроил источник под горой и 2 года жил в строгом посте и молитве. Вскоре вокруг Захария собралась община, а место на горе стало преображаться. Общинники построили деревянную церковь, братский корпус, колокольню, пекарню, посадили сад, устроили пасеку. Но главным делом братьев было копание пещер, подобных Киево-Печерским. Со временем пещеры ушли глубоко в гору, образуя разветвленные ходы, связанные кольцевыми переходами. В 1916 году здесь проживали 44 насельника. К тому времени трудами братьев пройдено было около 256 метров пещерного хода. Коридор, вырытый на глубине 4-6 метров, вел в подземную церковь и кельи. После переворота 1917 года начались гонения на церковь. Докатились они и до Покровки. Монастырь закрыли. Церковь, которая стояла над входом в пещеры, разобрали. А сам вход позже взорвали и засыпали обломками породы. Первые попытки найти и откопать вход начались в 1993 году, но безуспешно. Считалось даже, что никаких пещер тут и нет вовсе. А все это только легенда. Но, как и казаку Захарию, место раскопок привиделось во сне местному священнику. Наутро он указал экскаватору, где копать, и первый же ковш вынес на поверхность землю с кирпичами. Скоро открылся практически не пострадавший от взрыва вход в подземные галереи. Было ощущение, что монахи только вчера покинули это место. Вымысел это или нет, вы можете проверить сами. Но сегодня Покровские святыни – одно из ключевых мест паломничества в регионе. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем, шепудем, шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы рады.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM 87.9 FM. Планета

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки любимую.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.